70 дием, сподоби нас причастити се небесних Твоих страшних тайн, сия свещенния и духовния трапезе, с чистой совести у оставления рихов, прощение сорешений, в общении Духа Святаго, наследие Царствия Небесного, дрезновение, же к Тебе не осудили в осуждение.

0: Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия своя Матере, честного славного пророка, претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, иже святого отца нашего Иоанна Златоустого, архиепископа Константиня Града, и от Эдеса пренесение в Константинград нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа, рекше святого Бруса и святого мученика Диомида, блаженных священно мученик Павла и Василия, епископа Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского и всех святых.
1: Ваше Русинское радио.
2: Не буду я лицей!

Блаженнейший митрополите Онуфрий, господине нашим, высокопреосвященнейший митрополите Феодорий, честным пресвитерстве во Христе диаконстве, все

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга.

Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Макитю, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга живот наш,

благословенную, славную владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе.

Рече Господь, паричу сею, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, иже восхоти стязатися о славе сестрами своими, начемши же ему стязатися, приведошему единого должника, чемою талант, не имуще же ему воздати, повели Господь его продати жену его и чада, и вся елика и мяша и отдати, под убораб твой, кланяшися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и вся ти воздам. Милосердово же Господь раба того, прости его и долг отпусти ему. И шед же раб той, обрети единого в клеврет своих, ежебе должен ему и с томом пенясь, и ем его давляши глаголя, одашь ми, им же ми все должен. Под оба клеврет его, на нозе его моляши его глаголя, потерпи на мне, и вся воздам ти. Он же не хотяще, но вет всади его в темницу, донда же воздаст должное. Видишь же клеврета его бывшая, жалишься зело, и пришедше сказаше господину своему, вся бывшая. Тогда призвав его господин его глаголя ему, рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умолимя, не подобаше ли тебе помиловать и клеврета твоего, яко же и ася помиловал, и прогневася Господь его, предаде его мучителем, донде же воздаст весь долг свой. Так и Отец мой небесный сотворит вам, аще не отпустите кожного.

Господи, еще молимся, дабы мир и тишину вселить в землю нашу украинскую и избавить нас от всякого врага супостата. Сердцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источниче любовь и милосердия, великодревиде защитниче наш, скоро усилиши и милости.

За упокоение души усопшей рабов Божии, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, архимандрита Ива Марии Равнах Алексея и Марии, покаяние. Сороковости воинов на поле брани убиенных за веру Отечество, о еже проститися и всякому пред...

за обширому Божию сих поминай на упокоение, поминаем в сорокоусти и воинов на поле брани убиенных за веру Отечество Христе Божий наш. И Тебе славу воссылаем, собезначалю Ты Отцем Всесвятым благим и животворящим Твоим Духом.

людские кончины, живота наша безболезный, непостыдный, мирный, и добротвита на страшным судующих Христове просим. Святую, пречистую, пребласловенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга весь живот наш Христос.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа.

0: изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенні, словні, Владычицы нашей Богородицы и Преснодеви Марии.
1: Пресвятая Богородица, помогай нам.

носить благословение в свои дома, а с благословением всегда настрой быть милосердным, легко прощати. Первый признак живой православной души. С Богом святым. Благословение Господне на вас, то благодатью человека любим, всегда на ней присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

воскресе из мертвых, Христос истинный Бог наш. Молитвы причисти своей Матери и всех святых, Иоанна Златоуста, и всех святых, святых правдних Богоотців, які в мене всіх святих, помилуй ти, спаси нас, яко була хичу.

0: Playback.
1: Playback. Ja oglądam playback.
2: Cicho, kuro!
3: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.